0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн. На alfa.fm.ru.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем. Воздухом.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. С 1 сентября в России изменятся правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Нововведения затронут приемку выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за УК. При этом дополнительного повышения коммунальных тарифов с этой даты не предусмотрено, сообщает газета «Известия». Одно из главных изменений – единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества. УК должны будут направлять документы представителям дома, а те подписать их или представить мотивированные возражения в установленные сроки. Строже станет и с оформлением документов общих собраний собственников. В России продолжает дорожать картофель, несмотря на сезон урожая. Его оптовая цена за год подскочила почти на 40%, до 24 рублей за килограмм, а в магазинах на 20%, до 68 рублей. Сельхозорганизации в этом году могут собрать около 8 миллионов тонн, это на 6% меньше, чем в прошлом году. Посевные площади также сократились до минимума за 18 лет. Как отмечают эксперты, если овощ так и продолжит дорожать, то спасать ценник могут импортные клубни из Белоруссии и Китая, сообщает 59.ру. В Пермском крае собственники земель обязаны бороться с инвазивными растениями, в частности, с борщевиком сосновского и кленом ясенелистным, напомнили в Минприроды Прикамья. В обязанности собственника земли входит проводить систематический мониторинг территории земельного участка. В случае, если борщевик или клен обнаружены, организовать уничтожение растений и обеспечить их утилизацию таким способом, чтобы исключить повторное распространение растений. За непроведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика предусмотрен штраф для граждан от 2 до 5 тысяч рублей. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли, в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Так, Wildberries отмечает, что с середины июля по отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи велосипедов выросли на 80%. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 9 минут в Перми. Вторник. Сегодня 25 число на календаре. Август. И за окном не то, что мы хотели, да. Идет дождь, но пока не сильно холодно, кстати. Плюс 15, плюс 16 градусов. В течение дня до плюс 22. И вот так вот местами и временами дожди. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Сто 104.1 FM.
2: Радио Альфа.

0: 7.12, время Пермское, вы на волне 104.1 FM. Сейчас дорожная информация не актуальна от слова совсем, потому что дороги почти свободны, об этом же сообщает Яндекс.Карты. 2 балла из 10, через полчаса очередной выпуск. Ну а в ближайшее время гороскоп, лунный календарь и расскажем вам про фестиваль игры на воображаемой гитаре. Да, есть и такое. Недавно, кстати, можно было поупражняться, был Бон Джови, но сейчас так, в спокойном ритме, под сплин.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: 7 часов 16 минут в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Луна находится в Козероге, а днем переходит в знак Водолея. Но вдруг вы думали, в каком она знаке зодиака находится? В астрологических календарях 13-й лунный день считают подходящим для того, чтобы вернуться к отложенным делам, разобрать старые вопросы и больше общаться с окружающими. Все это можно сделать. В принципе, никаких сложностей. Нужно лишь немного усилий придать своим действиям. Ну а прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно. Потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный и предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
1: Радио Альфа.

0: Тот случай, когда слова излишни, потому что все самое интересное через мгновение. 7.22, время Пермское, на 104.1 FM, дайджест мировых событий.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Это звучит легендарная гитара Ричи Блэкмора. Но ни его, ни других виртуозов не пригласят на сцену в парке Покинен в финском городе Оулу. Сегодня там стартует юбилейный 30-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Участники выходят на сцену в ярких костюмах и ровно минуту рубят рок под фонограмму. Важно не просто кривляться, а создать стопроцентную иллюзию невидимого инструмента в руках и показать высшую степень артистизма. Невидимые струны рвутся чаще всего под хиты Металлики, Iron Maiden, AC/DC, Оззи Осборна. Но если в первом раунде участники сами выбирают музыку, то во втором им поставят секретный трек и придется выдавать чистейшую импровизацию. Главные претенденты на победу – японцы, которые берут невероятной скоростью движений, американцы с диким рок-н-ролльным напором и действующий чемпион мира Финн Аапо Раутио. Он выступает в школьной форме и кепке, копируя гитариста AC/DC. Организаторы уверяют, если бы все люди на планете одновременно начали играть на воображаемой гитаре, на Земле прекратились бы все конфликты, глобальное потепление и плохие новости.
1: Радио Альфа.

0: МСИС, фристайлер на 104.1 FM, а еще ее называют раком Акафо. Хотя, кстати, никакой там фразы такой нет. Есть рок за микрофон. А мы с вами слышим рака Макафо. Ну, вот что слышится, то и поется, друзья. 7 часов 30 минут. Сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Индия провела первые заводские испытания автомата АК-203, полностью собранного из собственных комплектующих АК-203. Это версия автомата Калашникова АК-200. Испытание прошло на совместном российско-индийском предприятии по производству автоматов Калашникова в рамках программы расширения Индии собственного производства вооружений. В Перми к зиме готовы 55% жилых многоквартирных домов и 76% социальных объектов. Работы идут по графику. А в некоторых районах города с его опережением. Коммунальная инфраструктура готова к началу сезона на 66%. В Перми пройдет встреча с победительницей эстафет чемпионата Европы по водным видам спорта Кирой Манохиной. Мероприятие состоится 25 августа в 11:00 в спорткомплексе «Олимпия». Запланированы пресс-конференция и автограф-сессия. 16-летняя пловчиха из Перми Кира Манохина победила на чемпионате Европы 2026 года. Она завоевала 2 бронзовые медали и 1 золотую. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 29 вы слушаете радио «Альфа». Сегодня, в 1630 году, экспедиция полярников на ледокольном пароходе Георгий Седов открыла западные берега Северной Земли. В 60-м году 20 века открылись 17-летние Олимпийские игры в Италии. И в 91-м году была представлена операционная система Linux. А что еще такого исторического произошло, в этот самый день расскажем через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
4: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
7: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на Мира можно потерять до 9 минут, СССР армии до улицы Карпинского. На локомотивные медленно машины едут, как всегда, от Фридриха Энгельса до площади Гайдара и на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

лет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио «Альфа» всегда хорошая музыка и много различной полезной информации, между прочим, в том числе исторической направленности. Вот сейчас как раз такая от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа – день рождения МРТ, магнитно-резонансной томографии. В эту дату, в 1973 году, американский химик и радиолог Пол Латербур опубликовал в журнале Nature статью об этом методе диагностики, который прилагался первый снимок томографа. В 2003 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области МРТ. Магнитно-резонансная томография – это мощный, точный и безопасный. Опасный инструмент диагностики. Он дает детальное послойное изображение внутренних органов, а также мягких тканей, суставов и позвоночника. В отличие от рентгена или КТ, МРТ не использует ионизирующее излучение. Но при всей безопасности есть и противопоказания – наличие несовместимых с магнитным полем имплантов, таких как кардиостимулятор или металлические осколки. Среди относительных противопоказаний – клаустрофобия. Во время диагностики МРТ пациент находится в трубе, а мощные магниты работают с очень сильным стуком и гулом. Но пациенты могут использовать успокоительные препараты, беруши или наушники с музыкой.
1: Радио «Альфа».

0: Перми определились, как будет выглядеть сквер уральских добровольцев после капремонта. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио. Альфа, в ближайшее время будет невероятный вопрос. Здесь все давно уже определено. Начнем где-то в 9:10 примерно. И у вас есть возможность выиграть пригласительные билеты в Cinema 5 iMall Esplanada на правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanada триллер «Во власти страха» 18+. Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы заняться дайвингом и погружаться в клетки на морское дно. Уже опасно, на мой взгляд. Наблюдая за белыми акулами. А, теперь все ясно. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист, который требует поднять на борт затонувший неподалеку груз. Вот такой закрученный сюжет. Нервный вопрос очень скоро на 104.1 FM.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить? Совместным портретом на холсте. Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
6: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
8: ИП «Мызинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-843-0-85-62.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».
0: На радио «Альфа» время инструментальной музыки. Спонсор выпуска ИП «Попов» Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
10: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
11: «Попов-бани.ру».

0: Перми 9 часов утра. Вы слушаете радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Центробанк ввел для российских банков переходный период сроком полгода на обеспечение платежей с единым QR-кодом. В течение этого срока регулятор не будет применять санкции, такие как штрафы и ограничения к операторам. Предполагается, что после у банков уже должна быть техническая возможность проводить платежи с использованием универсального QR-кода. С сентября вступает в силу закон об обязательном внедрении такой технологии. В Пермском крае власти применяют специальное ПО для анализа сообщений в соцсетях, которые содержат признаки угроз и деструктивных действий. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, сейчас широко применяется специализированная поисковая система SEOS. Она показала высокую эффективность при выявлении сторонников скулшутинга. Это стрельба в школах участников радикальных организаций, несовершеннолетних с признаками суицидального поведения, а также лиц, распространяющих запрещенные вещества и деструктивную информацию. Кроме этого, в Пермском крае реализован пилотный проект «Сигнал». Он представляет собой систему оперативного оповещения о явных деструктивных событиях, выявленных при анализе публикаций в социальной сети ВКонтакте. Вся собранная информация анализируется оператором и при наличии подтвержденных угроз или рисков передается для организации проверок и профилактической работы, пишет текст. В Перми объявлен открытый аукцион по капитальному ремонту путепровода по улице Промышленной 127 в индустриальном районе. Начальная цена контракта 176 миллионов рублей. Приступить к работам требуется 20 сентября, а завершить до сентября 2027 года. Согласно техническому заданию, будущему подрядчику предстоит обустроить временные проезды на время производства работ, отремонтировать опоры, перестроить мостовое полотно, инженерное коммуникации, установить новое ограждение. Общая длина участка работ составляет 200 метров. Жители Прикамья едят недостаточно ягод и фруктов. Таковы данные Пермстата. В Пермском крае реальный уровень потребления фруктов и ягод не достигает рекомендованных врачами значений. Пермстат при помощи выборочного обследования выяснил, что до нормы в 100 килограммов в год пермяки не допирают около трети. При этом сельские жители опережают горожан. Они съедают примерно 69 килограммов в год, а городские 65. Врачи отмечаю, что за сутки нужно съедать около килограмма овощей и фруктов. Доллар сегодня 83.28, евро 97.43. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Альфа о погоде. По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 9 часов, 8 минут в перемен. Надеюсь, дождались. Нет, это вопрос, вот он. Начинается, присоединяйтесь к нему. У меня для вас есть пригласительные билеты в кинотеатр «Синема 5 Аймол» из Планада. Итак, внимание, невероятные. Даже те, кто делает это по утрам, давно и регулярно, в каждом шестом случае терпят неудачу. Что они делают и что происходит в среднем каждый шестой раз? Итак, даже те, кто делает это по утрам, давно и регулярно, в каждом шестом случае терпят неудачу. Что они делают и что происходит в среднем каждый шестой раз? Вот такой вопрос. 257-0107. Наш номер телефона.
2: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
3: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
4: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
5: 0+.
6: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
7: На магистральной 12В и геофизиков 4. 0+.
8: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
9: ИП «Мазеенко» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: 9.11 в Перми. Дорожная информация. На улице Мира ЦСКА армии до Карпинского время проезда сейчас 10 минут. На Локомотивной тоже все еще медленное движение от Фридрих Энгельса до площади Гайдара. На улице Васильева от Героев Хасана до Куйбышева тоже не быстро едут машины. И на Монастырской от Тосинской до Попова. Общая загруженность дорог оценивается в 5 баллов из 10 возможных.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.14, время Пермское, вы слушаете радио Альфа, невероятный вопрос продолжается, и уже у вас, я уверен, есть какие-то наметки, собственно, какие-то есть варианты ответов на сегодняшний невероятный. Даже те, кто делает это по утрам давно и регулярно, в каждом шестом случае терпят неудачу. Так вот, что они делают и что происходит в среднем каждый шестой раз?
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не спешите с выбором, чего бы он ни касался. Особенно неудачно может получиться выбор билетов или маршрутов. Тельцы, проведите день в покое, занимайтесь только самыми необходимыми делами, по возможности в минимальном объеме. Близнецы, скорее всего, вы не сможете решить интересующий вас вопрос самостоятельно. Потребуется помощь или хотя бы совет другого человека. Раки, забудьте о стандартных инструкциях. Придется решать возникающие вопросы совершенно неожиданными способами. Львы, сфокусируйтесь на одной конкретной цели. Когда вы поймете, что это, процесс сам выстроится в нужную цепочку. Девы, день завершения важных переговоров. Уточните приоритеты и подтвердите заявленные планы. Весы, уделите дополнительное внимание мелочам. Внимание к деталям позволит сделать все процессы более профессиональными и отточенными. Скорпионы, внезапно могут обнаружиться нюансы, о которых вы не знали. Придется заниматься устранением мелких, но неприятных проблем. Стрельцы, спокойный и предсказуемый день может превратиться в хаос непредвиденных событий. Будьте готовы ко всему. Козероги, кто-то в вашем окружении или вы сами может отступить от инструкции, что приведет к неожиданным последствиям. Водолеи, суетливый день, который потребует от вас прежде всего выдержки и спокойствия. Решить важные вопросы, скорее всего, не получится. Рыбы, чтобы избежать стресса, следуйте правилам. Пусть вы получите менее яркий результат, зато сохраните нервы.
1: Радио Альфа.

0: 9 часов 20 минут. Вы на волне 104.1 FM. Индиректный вопрос продолжается. Номер телефона 257-0107. Даже те, кто делает это по утрам, давно и регулярно, в каждом шестом случае терпят неудачу. Что они делают и что происходит в среднем каждый шестой раз? А доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте, может, все варят кофе и каждый шестой раз терпят неудачу, убегает.
0: А где варят? В чем?
1: В турке.
0: В турке. Вы варите кофе в турке?
1: Ой, к сожалению, нет.
0: Тогда откуда знаете, что оно может убежать, есть неудача в таких делах?
1: Вот я в кино видела.
0: Понятно. Слушайте, я на самом деле точно так же, как и вы, не варю кофе по утрам в турке, делаю это гораздо проще. Обычная кофемашина. А вот кто делает кофе в турке, тот терпит неудачу, забывает или еще что-то. Правильный вариант ответа. Вот так, первый звонок и все. И все, и игра завершена. Я вас поздравляю. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Олеся.
0: Олеся, вам в подарок пригласительные билеты в кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Олеся, расскажите, где вы сейчас находитесь, судя по всему, движетесь куда-то в автомобиле?
1: Да, еду.
0: Так.
1: К стоматологу.
0: К стоматологу? Хорошо. Вам прекрасно провести время у стоматолога. И можно пару добрых слов кому-нибудь передать?
1: Так, я хотела бы передать привет своему супругу, своим детям, ну и всем добрым людям.
0: Прекрасно. Ну, в общем, вот так, друзья. Невероятный вопрос завершен. На правах рекламы в кинотеатре 75 Аймол Эспланада весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично вдвоем и весело компанией.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Это звучит легендарная гитара Ричи Блэкмора. Но ни его, ни других виртуозов не пригласят на сцену в парке Покинен в финском городе Оулу. Сегодня там стартует юбилейный 30-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Участники выходят на сцену в ярких костюмах и ровно минуту рубят рок под фонограмму. Важно не просто кривляться, а создать стопроцентную иллюзию невидимого инструмента в руках и показать высшую степень артистизма. Невидимые струны рвутся чаще всего под хиты Металлики, Iron Maiden, AC/DC, Оззи Осборна. Но если в первом раунде участники сами выбирают музыку, то во втором им поставят секретный трек и придется выдавать чистейшую импровизацию. Главные претенденты на победу – японцы, которые берут невероятной скоростью движений, американцы с диким рок-н-ролльным напором и действующий чемпион мира финн Аапо Раутио. Он выступает в школьной форме и кепке, копируя гитариста AC/DC. Организаторы уверяют, если бы все люди на планете одновременно начали играть на воображаемой гитаре, на Земле прекратились бы все конфликты, глобальное потепление и плохие новости.
2: Радио Альфа. Реклама.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Забавный факт из интернета. Надеюсь, что правда. Оказывается, изначально продюсеры боялись, что песню «Why Can't This» не возьмут на радио из-за бессмысленного припева. Ну, в кавычках бессмысленного, ну, потому что там один вокалист, ней-на-на-на, и вся песня вот такая. Но это и стало главной фишкой трека 1979 года. Прямо сейчас новости от Полин Поповой на радио «Альфа».
1: Здравствуйте. Армения планирует в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Республики в России Пашинян. Изменится правила работы управляющих компаний и взаимодействия с собственниками жилья. Исключение затронут, так как Ереван не планирует оформлять решение общих собраний и контроль за УК.
2: В Беларуси прошел обмен гражданами России и Украины по формуле 10/10, сообщает Москва 24.
1: Одно из главных изменений – единый порядок оформления актов по содержанию растений, в частности, с бульдовщиком Сосновского и клёном, должны будут направлять документы представителям дома.
2: Это пока все, Полина Попова,
1: списать их или представить мотивированные возражения в установленные сроки. Строже станет и с оформлением документов общих собраний собственников. В России продолжает дорожать картофель, несмотря на сезон урожая. Его оптовая цена за год подскочила почти на 40%, до 24 рублей за килограмм, а в магазинах на 20%, до 68 рублей. Сельхозорганизации в этом году могут собрать около 8 миллионов тонн, это на 6% меньше, чем в прошлом году. Посевные площади также сократились до минимума за 18 лет. Как отмечают эксперты, если овощ так и продолжит дорожать, то спасать ценник могут импортные клубни из Белоруссии и Китая, сообщает 59.ru. В Пермском крае собственники земель обязаны бороться с инвазивными растениями, в частности, с борщевиком Сосновского и кленом ясенелистным, напомнили в Минприроды Прикамья. В обязанности собственника земли входит проводить систематический мониторинг территории земельного участка. В случае, если борщевик или клен обнаружены, организовать уничтожение растений и обеспечить их утилизацию таким способом, чтобы исключить повторное распространение растений. За непроведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика предусмотрен штраф для граждан от 2 до 5 тысяч рублей. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли, в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Так, Wildberries отмечает, что с середины июля по отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи велосипедов выросли на 80%. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22.
3: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете радио Альфа. Оказывается, чтобы вскрыть первые консервные банки, необходимо было запастись молотком или зубилом. То есть вот как сейчас быстро ножичком не получилось бы, а еще и весили они по полкилограмма. Сегодня день рождения консервной банки. Исторические факты будут посвящены именно этому событию через 7 минут на 104.1 FM.
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
3: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
5: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 3 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт есть местами небольшие затруднения на Локомотивной. От улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара на Стахановской, от улицы Снайперов до Мира

0: 9:48, время Пермское, на 104.1 FM. Альманах истории. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 августа 1810 года англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Дата считается днем рождения консервной банки. Дюрант использовал открытие другого изобретателя, французского повара Николя Аппера. Тот придумал герметично запечатывать продукты в стеклянных банках, а потом нагревать до 100 градусов по Цельсию. Об этом методе англичанин узнал от друга из Франции и адаптировал под жестяные банки. Емкости Дюранда были большими и весили почти полкилограмма, а чтобы достать содержимое, приходилось использовать молоток и долото. Но, несмотря на это неудобство, продукты в жестяных банках стали популярны благодаря надежности тары. В них консервировали молоко, мясо, супы, а впоследствии овощи и готовые блюда. Уже через 3 года после получения патента солдаты британской армии начали получать пайки в жестяных консервных банках. Но поставлял их в армию не Дюрант. Получив патент, он продал его за 1000 фунтов стерлингов владельцам оловянного завода. Те открыли в Лондоне консервную фабрику и стали поставлять консервы британской армии и флоту.
4: Радио «Альфа».

0: Когда в Прикамье закончится лето? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и речь пойдет про автокредитование.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом» для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
6: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
5: Там можно паять и программировать?
6: Конечно. И еще многое другое.
5: Записываемся!
6: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
7: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
9: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
10: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
11: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская, 2.
12: 0+.
13: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал Промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: Перми 10 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о возможной передаче бизнеса под госуправление на фоне атак БПЛА. Следует из документа, размещенного на портале опубликования правовых актов. Согласно указу, бизнес может быть передан под временное управление государства, если он не обеспечивает безопасность объектов критической инфраструктуры, создает угрозу их работе, неэффективно защищает их от атак дронов или не своевременно восстанавливает. В документе указано, что решение о введении временного управления будет принимать правительство на основании поручения президента, сообщает Forbes. Российские школы не могут отчислять учеников после 9 класса из-за того, что образовательное учреждение предлагает только дальнейшее профильное обучение. Такое решение принял Верховный суд. Поводом стало дело школьника из Свердловской области. Он успешно сдал экзамены, подал заявление на зачисление в общий класс той же школы, но ему отказали, поскольку там было предусмотрено только профильное обучение. Верховный суд напомнил, что обязательным является не только основное образование до 9 класса, но и среднее до 11. При этом успешная сдача экзаменов после 9 класса подтверждает завершение только одного этапа обучения и сама по себе не является основанием для отчисления. Российских стоматологов обяжут делать анестезию при риске боли. С 1 октября процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, расширится список специалистов, которые смогут оказывать первичную помощь взрослым при заболеваниях полости рта. В него войдут стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и зубные врачи. А стоматологические кабинеты и отделения должны будут иметь препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке. Полетную программу из Перми в Минск продлили до конца марта 2027 года. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. Перелеты запланированы по пятницам, а до конца сентября дополнительно по понедельникам. Время в пути составит до 2 часов 45 минут. Напомню, прямое авиасообщение между Пермью и Минском запустили в апреле этого года. Завершить программу планировали уже в конце сентября. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 83 рубля 28 копеек, евро 97,43. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:10, вы слушаете радио Альфа. Скажу очевидную вещь, но все же, возьмите с собой зонт, а вдруг пригодится. Тем более, что, кстати, многие уже, скорее всего, пришли на свои рабочие места, либо по делам отправились. Но вдруг кто-то вот прямо сейчас вот собирается из дома и не взглянул на то, что происходит на улице.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Банки стали чаще одобрять займы на покупку автомобилей. По данным Национального бюро кредитных историй, за июль этого года доля отказов снизилась почти на 10% и составила 67%. Год назад отсеивали более 75% заявок. Эта положительная тенденция держится с февраля. Конечно, статистика зависит от региона. Проще всего взять автокредит удается в Петербурге. В Поволжье и на Урале отклоняют около 68% запросов. А, например, в Красноярском крае ситуация строже. Отсеивают почти 74% клиентов. Банки тщательно проверяют истории и фильтруют клиентов с высокой долговой нагрузкой. При этом средняя полная стоимость кредита немного снизилась. Это произошло из-за сокращения навязанных услуг и страховок в теле займа. Добавлю, в нашей стране более половины новых автомобилей покупают в кредит.
1: Радио Альфа.
0: Если вы пользуетесь на работе стикерами для напоминания, либо еще где-то, то вот через 10 минут информация для вас в новостях со всего света. Ну, вообще для всех, конечно же, но для тех, кто пользуется, прям особенно. Потому что вы можете побить рекорд Гиннесса.
1: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Брюки,
9: торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего. Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: Двадцать минут 11:00. Сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альф.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Посмотрите на стикеры, которые приклеены к вашему монитору. Что там написано? Купить молоко? Сдать отчет? В общем, скорее всего, пара слов или чисел. А вот на днях в Дубае 29-летняя Пушпаджоти Рави Кумар на стикере размером 7,5 на 7,5 сантиметров написала 150 слов. И это новый мировой рекорд. Она использовала ручку с ультратонким стержнем, увеличительное стекло и писала на английском только короткие слова, в основном из трех букв. Каждое слово по размеру получилось меньше рисового зернышка. Обязательным условием книги рекордов Гиннесса было то, что все они должны оставаться абсолютно читаемыми. Забавно, но Пушпаджоти работает айтишницей, инженером по облачным технологиям и каждый день сохраняет в сети терабайты данных. Но и аккуратно писать от руки она не разучилась.
2: Радио Альфа.
1: Через 10 минут для вас новости. Расскажем коротко о главных событиях вторника.
5: Реклама. С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Эльтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru. При поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
6: Ай, в этом костюме как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнс Луке.
10: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.
11: Бань.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: Оугдбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 10 часов 31 минута. Спонсор выпуска новостей Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет». Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. На правой половине нового путепровода по шоссе Космонавтов в Перми начали укладывать асфальтобетон, также монтируют ограждения и асфальтируют подходы к сооружению. Открыть движение по правой части путепровода планируют в сентябре. В Большом Савино перенесено время прибытия нескольких рейсов из Батуми и из Сочи. Отменен рейс из Москвы. Информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани. Неофициальный выход на российский рынок фильма «Человек-паук. Новый день» обеспечил российским кинотеатрам лучший летний уикенд за всю историю российского проката. С 20 по 23 августа кинотеатры продали билетов более чем на 1 миллиард рублей. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Радио Альфа продолжает настраивать нас на оптимистичный лад. Это Холи Моли на 104.1 FM. Всем доброго утра. Вторник, 25 августа на календаре. С вами Ирина Плотникова. Сегодня очень важный, на мой взгляд, день отмечается в календаре праздников. День любви к себе. Так что, соблюдая пропорции труда и отдыха в течение дня, я желаю вам провести этот вторник на ура под музыку Радио Альфа. Далее нон-стопом Ингрид, Electric Light Orchestra. Послушаем Оливию Дин и через пару минут Николай Носков.
1: Реклама.
2: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
8: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: хорошая музыка. Это радио Альфа. Половина двенадцатого в Перми, плюс 17 на улице. И в течение дня температура воздуха еще поднимется. Подробный прогноз после новостей с кратким обзором на радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. На правой половине нового путепровода в Перми по шоссе Космонавтов начали укладывать асфальтобетон, а также монтируют ограждения и асфальтируют подходы к сооружению. Открыть движение по правой части путепровода на шоссе Космонавтов планируют в сентябре. Первоклассники Перми смогут получить бесплатный проездной в школе 1 сентября. Для этого родителям необходимо предварительно заполнить документы. На сегодняшний день обработано уже порядка 6 тысяч заявлений. Минтуризм Израиля сообщил о предложении запустить прямые рейсы между Москвой и Эйлатом. Об этом сообщает РИА Новости. Сильные вспышки возобновились на Солнце, их число почти удвоилось. За последние несколько часов сообщили в Институте космических исследований РАН. По словам ученых, риски выбросов плазмы в сторону Земли одни из самых высоких за последние месяцы. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, временами небольшие дожди. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температурный максимум плюс 22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатур. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Кейт Райан на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Альфа-ФМ.ру, на главной странице нашего сайта ссылка на онлайн-вещание. Далее золотая коллекция, главные хиты минувших десятилетий, без перерыва антик, Everything But The Girl и Bad Boys Blue через две минуты на радио Альфа.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира 41.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
7: Купи себе хорошие брюки.
8: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Брюки купи себе.
8: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
9: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
10: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
11: 0+.
12: Золотая коллекция. Радио.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 13 часов с новостями дня. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности и критической инфраструктуры. Документ опубликован на портале правовых актов. Сообщается, что предусмотрена возможность введения временного управления в отношении всего или части имущества организации, а также принадлежавших ей ценных бумаг и долей в компаниях. Речь идет о случаях, когда владельцы не обеспечили безопасность объектов. В указе Владимира Путина сказано, что он принят из-за нарастания угроз безопасности во время проведения СВО. Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регион рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. После торжественной линейки направлений на путствие педагога во всех классах пройдет первое занятие цикла «Разговора о важном», сообщил министр. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как единение народов России, сохранение исторической памяти. Также будут обсуждаться укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи. Сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на российском рынке труда до 32 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет «Известия». По его словам, до 32 года экономике России понадобится дополнительно почти 290 тысяч таких специалистов. Центр организации закупок проводит конкурс на ремонт эстакады перехода Стахановская Ива в Свердловском районе Перми. Максимальная цена контракта составила 46,5 миллионов рублей. Подрядчик должен приступить к работам 15 мая следующего года и завершить их в течение 4 месяцев. Длина эстакады составляет 213 метров. Подрядчик должен отремонтировать пролетные строения, опоры, провести гидроизоляцию, заменить асфальтовое покрытие проезжей части тротуаров, отремонтировать перила, дорожные знаки и нанести разметку. Супергеройский блокбастер «Человек-паук. Новый день» продолжает устанавливать новые рекорды мирового проката. Общая касса картины преодолела отметку в 2 миллиарда 330 миллионов долларов, что позволило ей обойти «Аватар. Путь воды» и подняться на третью строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кино. На данный момент ленту незначительно опережают только два проекта – первый «Аватар» и «Мстители. Финал». При этом ряд аналитиков прогнозирует, что по итогам проката новый «Человек-паук» сможет преодолеть исторический рубеж в 3 миллиарда долларов, став первой картиной в мире, достигшей такого результата. Кроме того, картина заняла второе место в списке самых успешных проектов киновселенной Marvel, уступив лишь «Мстителям. Финал». В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 26 августа в среду в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди, ветер западный 3-5 метров в секунду, плюс 15-17 ночью, завтра днем, плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: В ближайшие 20 минут только музыка, и это отличный шанс собрать в кучу мысли, распределить задачи и продолжить успешно рабочий день. Сегодня в дневной романтик коллекции на радио «Альфа» Рой Орбисон. Аха, послушаем Линду. Впереди One Republic с новой песней. И No Doubt уже сейчас.

0: Уж так распорядилась жизнь, что музыкант исполнил публично эту песню один и единственный раз. Но хорошо, что есть эта прекрасная возможность делать аудиозаписи. Рой Орбисон в пятерке лучших песен о любви на Радио Альфа. Через пару минут с нами Sugar Babes.
1: Реклама.
2: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru. Половина второго в городе, плюс 20 сейчас на улице. О погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. К 30-му году половина рабочих процессов в строительстве и сфере ЖКХ должна быть связана с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы Минстроя Константина Михайлика. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный детский хирург Минздрава Дмитрий Морозов. Около 60% опрошенных россиян обсуждают обед коллеги за его спиной, если блюдо им не нравится. Еще 28% могут высказать мнение публично, а 15% сообщат о нем лично. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 26 августа, в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 15-17 тепла, завтра днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Гарри Стайлз на радио Альфа, музыка, которую мы любим. А было это сегодня после 9 утра. Мы разгадывали с Антоном Нагивиным невероятный вопрос 12+, и выяснили, что даже те, кто варит кофе в турке по утрам давно и регулярно, в каждом шестом случае терпит неудач, кофе убегает. В невероятном вопросе, напомню, на этой неделе разыгрываем билеты в кино. В ближайшие несколько минут «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. Нас ждут Кристиан Леонтио, Мистер Биг и Джой.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
6: а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Без лишних слов.

0: то, что мы ровесники.
1: В Алтайском крае гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Перми 14:01 с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Удары Украины по объектам на территории России, включая логистические центры компании «Валберес», могут подтолкнуть Москву к началу переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, заявил журналистам президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, странам Запада необходимо продолжать предоставлять Киеву военную и финансовую помощь для наращивания возможностей по нанесению ударов вглубь российской территории. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Как пишет ТАСС, работать анестезиологами-реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Изменения затронуты специалистов с высшим фармацевтическим образованием. В России средний уровень реальных ставок по коротким микрозаймам за год увеличился на 27 процентных пунктов до 247% годовых, сообщает «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Это связано с увеличением просрочки и ужесточением регулирования отрасли, ограничением переплаты и скорым введением лимита на количество займов в одни руки. По этим причинам растет долговая нагрузка на постоянных клиентов, которые не могут выбраться из долгов. По данным регулятора, доля задолженности с просрочкой более 90 дней уже превысила треть максимума с 2023 года. Клиенты МФО все чаще испытывают трудности с погашением суд, поэтому расходы от роста проблемных кредитов распределяются между остальными заемщиками. С начала года 37 тысяч жителей Пермского края перешли на электронные трудовые книжки. Об этом рассказали в отделении СФР по Пермскому краю. Всего с 2020 года

0: Такой формат выбрали более 420 тысяч жителей региона. Выписка из электронной трудовой книжки, заверенная усиленной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, что и бумажный документ. При этом бумажную трудовую книжку рекомендуют сохранить, поскольку в ней содержатся сведения о работе до 2020 года. Для тех, кто впервые устроился на работу после 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется. Слово «нишевый» распространилось за последнее время настолько, что может получить звание «слово года», которое могло ему достаться еще в прошлом году. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Она отметила, что за последние годы это слово сильно распространилось. Оно вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и в повседневное общение, а также стало модным. Самый большой архив русскоязычных СМИ «Интегрум» в 2024 году фиксировал 34 тысячи употреблений слова «нишевый», а в прошлом году более 60 тысяч. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 26 августа в среду в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду, плюс 15-17 ночью, завтра днем до плюс 20.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Итало-диско – это Colors на Радио Альфа. В танцевальном настроении мы проводим каждую среду на борту прогулочного теплохода. Спешу напомнить, уже завтра очередная прогулка, на борту которой вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. И к радости отдыхающих, по их огромным просьбам, круизная компания Кама Тревел и Радио Альфа продолжат мероприятие, по крайней мере, еще в три первые среды сентября. Так что увидимся на борту теплохода. Ну а пока продолжаем этот час, этот день вместе под музыку Радио Альфа. Впереди Элтон Джон, послушаем Зейна и Наутилус Помпилиус через пару минут.

0: задача проста. Улица Репина 2.
1: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
2: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Ильтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
3: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
4: 0+. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: нас отличная музыка для рабочего настроения. Зиверт только что на радио Альфа. Далее новинка. Мадонна и Мартин Гаррикс ждут нас. Пока новости. Спонсор выпуска на радио Альфа — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Минэнерго предложила продлить до 36 года налоговую льготу при поставках электроэнергии в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом пишет «Известия». Россияне стали чаще обращаться в автосервисы для проверки двигателей и топливной системы. В июне-июле количество таких работ выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Всего за два месяца их выполнили более 120 тысяч, пишут «Известия». Россияне больше всего бронируют на осень места в пятизвездочных отелях в Китае. Спрос на них по сравнению с прошлым годом взлетел на 111%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туристического сервиса. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска — ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». 26 августа в среду в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Альфа». Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми 15.01. С новостями к этой минуте Зараб Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моноградах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новое производство и новые услуги, сказал премьер-министр. Он отметил, что за последние 12 лет на поддержку моноградов было направлено свыше 30 миллиардов рублей. Такой подход позволил привлечь более 250 миллиардов частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест, отметил премьер России. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Состав композиции собирается обновлять ежемесячно. Календарь мелодий будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и расширение кругозора учащихся. Средняя стоимость каска в России выросла более чем на четверть за год. Как пишет «Известия», во втором квартале за страховой полис придется отдать почти 64 тысячи рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. Причиной подорожания назван рост стоимости запчастей и ремонта. Особенно заметно подорожали оптика, электроника и сложные кузовные детали. При этом спрос на каска продолжает расти, и количество оформленных полисов увеличилось на 35%. В Пермском крае после атак беспилотников предприниматели начали продавать свой бизнес. Опубликованы десятки объявлений о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и СДЭК. Стоимость объектов составляет от 100 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Причины продажи указаны разные – переезд, переход на другие проекты и личные обстоятельства. Многие объекты продаются срочно. По данным 2GIS, сейчас в Перми работает 1200 пунктов выдачи заказов Wildberries, 1200 пунктов Озон и 360 пунктов Яндекс.Маркет. Средняя розничная цена арбузов в России составила 46,5 рублей за килограмм, а дынь 107 рублей, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%. Цена на дынь увеличилась менее значительно, на 26% за тот же период. Согласно информации Ассоциации компаний розничной торговли, российские арбузы занимают примерно 80% ассортимента в крупных торговых сетях, дыни около половины. Основными регионами производства бахчевых культур остаются Астраханская, Волгоградская, Оренбургской области, Краснодарский и Ставропольские края, а также Дагестан. Спрос на бахчевые в этом сезоне отмечается как стабильный. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.

0: Реклама.
1: После еды тяжесть, как камень проглотила.
2: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
1: Хочу попробовать.
2: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И о погоде на радио «Альфа». В Перми сейчас плюс 21 градус. Завтра, 26 августа, ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 15-17 тепла. В среду днем в Перми плюс 18-20 градусов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. 25 августа, вторник, набирает обороты. Начало четвертого в городе. И знаете, друзья, самое время вспомнить о том, что обида – это настолько непродуктивная эмоция. Вообще, она мешает жить, как мне кажется. Сегодня отмечается день «Поцелуемся и помиримся». Кто там у вас на примете, с кем нужно наладить контакты, пусть обязательно все случится. Вы слушаете Радио Альфа, далее Милен Фармер, и через пару минут с нами Моральный кодекс.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов. Гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ и банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Центр детского плавания спорткомплекса «Олимпия» объявляет набор детей в группы обучения плаванию. Плавание, плавание в ластах, водное поло, мама и малыш, занятия плаванием для школ и детских садов. 5 бассейнов с чистейшей озонированной водой, квалифицированный тренерский состав. «Олимпия». Научите ребенка плавать. Телефон 256-78-92. Пермь. Мира, 41.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Не ждем у моря погоды, а провожаем лето музыкально, весело, танцевально вместе с Радио Альфа. В эту пятницу, 28 августа, наша завершающая вечеринка в «Руки вверх» баре и в вечернем розыгрыше «Счастливый номер 12+» дарим пригласительные на эту вечеринку. Что делать? После 5 вечера по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить сообщение «Иду на вечеринку» в МАКС Радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Увидимся в эту пятницу, 28 августа, в «Руки вверх» баре «Сибирская, 16». Сбор гостей с 22.00. 18+.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранты клиент. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
8: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
9: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
10: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
9: Строй!

0: М-Скалпт. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: 0+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Супермод на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Впереди песня, которую Тейлор Свифт записала для новой части мультфильма «История игрушек». Пока новости с кратким обзором. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Российские школы не могут отчислять учеников после 9 класса из-за того, что образовательное учреждение предлагает только дальнейшее профильное обучение. Такое решение принял Верховный суд. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба маркетплейса. Больше всего денег в аптеке тратят жители Чукотки и Москвы, в среднем по 1260 рублей. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Средний чек по России в период с января по май составил 866 рублей. Это на 13,5% больше, чем годом ранее. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 26 августа, в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 15-17 тепла, завтра днем плюс 18-20 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
1: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120 77 00 166 453.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли

0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
1: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба России заключат с малыми и средними независимыми нефтеперерабатывающими заводами типовые соглашения, которые, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для независимых автозаправочных станций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака. По его словам, речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. Такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями автозаправок. Кроме того, вице-премьер указал, что Кабмин пока не принимал решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минпромторг предложил создать программу фондирования для выпуска небольших самолетов, причем льготный процент должен быть доступным в первую очередь малым предприятиям. Об этом заявил министр Антон Алиханов, передает Интерфакс. Он объяснил планы ведомства тем, что у производителей воздушных судов для малой авиации должна быть господдержка. Кроме того, Минпромторг возьмет на себя финансирование разработки самых технологически сложных изделий. Для этого появится соответствующий механизм поддержки и возможность для коллективного использования результатов научных исследований и разработок, которые ведут по заказу ведомства, добавил Алиханов. В российских школах со второй четверти учебного года начнут преподавать внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, пишет парламентская газета. В ведомстве уточнили, что с предложением создать для школьников курс по основам использования технологии искусственного интеллекта выступил учитель информатики многопрофильной гимназии номер 12 города Твери. Министр просвещения поддержал идею создания внеурочной программы. За первые 6 месяцев этого года более 430 учащихся Пермского края подали заявление на региональную выплату при рождении ребенка. Это заметно больше, чем в прошлом году. В 2025-м такую поддержку получили 720 студенток за весь год, а среднемесячный рост в этом году уже превысил 21%. С января прошлого года в регионе действует специальная мера поддержки. Рожающим студенткам выплачивают 140 тысяч рублей, а с января этого года сумму проиндексировали до 148 тысяч. Продажи новой электроники для школьников в преддверии учебного года снизились на 20% по сравнению с прошлым сезоном, а в некоторых категориях падение достигло 50%, об этом пишет «Известия», со ссылкой на участников рынка и экспертов. Основными причинами стали рост цен на технику, высокая стоимость заемных средств и практически полное отсутствие скидок. Особенно заметно это отразилось на смартфонах и ноутбуках, продажи которых сократились примерно на 20%. При этом ноутбуки подорожали на 35%, а смартфоны на 15%. Причем сильнее всего растут в цене модели начального сегмента. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 26 августа в среду в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди, ветер западный до 5 метров в секунду, температура сегодняшней ночью до плюс 15-17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Хорошая музыка на радио Альфа.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+. На этой неделе по утрам в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanada триллер «Во власти страха» 18+. Пятеро друзей отправляются в отпуск, чтобы заняться дайвингом и погружаться в клетки на морское дно, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист, который требует поднять на борт затонувший неподалеку груз.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
6: Ах, в этом костюме как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и поло, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнс Луке.
4: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
10: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
11: 0+.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
13: Телефон рекламной службы 359-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа. I'm real.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В России расширили перечень объектов критической инфраструктуры. В него включили логистические центры, а также предприятия энергетики, промышленности, связи и ЖКХ. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передает РИА Новости. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису МС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Средняя стоимость букета цветов в преддверии 1 сентября составит 3250 рублей. При этом в праздничный день их цена может незначительно вырасти, рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В среду, 26 августа, в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 15-17, а завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: love is the answer.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: мы запускаем специально...
1: Или о запуске акции «Скидка на сток». Это позволит быстро реализовать товары со складов и не тратить ресурсы и время на их вывоз. В компании также сообщили, что застрахованные от атак БПЛА продавцы «Озон» получат выплаты за поврежденные товары. В России хотят законодательно закрепить понятие семейного предпринимательства. Такой законопроект внесли в Госдуму. Семейными предлагается считать микропредприятия, где не менее половины сотрудников являются близкими родственниками, а управляет компанией один из них. Для индивидуальных предпринимателей в общем деле должны быть заняты как минимум два члена одной семьи. К родственникам относятся в том числе родители, дети, братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, а также усыновители и усыновленные. Такие компании предлагают включить в число социальных предприятий, чтобы расширить возможности их поддержки. Центр организации закупок проводит конкурс на ремонт эстакады перехода Стахановская Ива в Свердловском районе Перми. Максимальная цена контракта составила 46,5 миллионов рублей. Подрядчик должен приступить к работам 15 мая следующего года и завершить их в течение 4 месяцев. Длина эстакады составляет 213 метров. Подрядчик должен отремонтировать пролетные строения, опоры, провести гидроизоляцию, заменить асфальтовое покрытие проезжей части тротуаров, отремонтировать перила, дорожные знаки и нанести разметку. Сингапур разработал пакет мер для поощрения семей к рождению большего количества детей. Так, родителям в его рамках будут платить более 55 тысяч долларов на каждого ребенка. Пересмотрена также система декретных отпусков в сторону их увеличения. Об этом сообщает Financial Times. Снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни поставили Сингапур на путь превращения в сверхстареющее общество. ООН дает такое определение странам, где более 21% населения старше 65 лет. Ожидается, что к 30-му году каждый четвертый житель Сингапура достигнет этого порога. Население страны сейчас составляет чуть более 6 миллионов человек. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 26 августа в среду в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди, ветер западный до 5 метров в секунду, температура сегодняшней ночью до плюс 15-17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: всегда хорошая музыка на радио Альфа 104.1 FM. Начало 6 в Перми, 17.11. Самое время начинать конкурс «Счастливый номер», где мы разыгрываем пригласительные билеты в «Руки вверх бар» на вечеринку радио Альфа. Условия конкурса такие. Надо отправить сообщение «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа. Вот его номер. 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Помимо фразы «иду на вечеринку», огромная просьба написать свое имя. Повторю еще раз. Номер 8-906-3-8-104-1. И самое главное условие. Нужно оказаться автором 4-го сообщения. Желаю удачи.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх бар» на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Купи себе хорошие брюки.
3: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
2: Брюки купи себе.
3: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
2: Брюки купи себе.
4: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
6: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
7: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
8: Посмотрим, что на дорогах Перми сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Значит, движение плотное. На Соликамской скопление транспорта от остановочного пункта Кислотной до переезда. Потерять там можно минут 15 примерно. На Куйбышево затор с расчетным временем проезда минут 10 от Новосибирской до Яблочкова. Затруднение в пределах 7-8 минут. На Свиязево от Карпинского до Космонавта Леонова. И от Карьерной до шоссе Космонавтов. На Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где мы продолжаем разыгрывать билеты в руки вверх бар на вечеринку Радио Альфа. В конкурсе счастливый номер. Необходимо было отправить сообщение «Иду на вечеринку» в Макс Радио Альфа и оказаться четвертым. Смогла это сделать Марина. Последние 4 цифры ее номера – 2750. Марина, мои поздравления. Именно вы получаете сегодня 2 билета в руки вверх бар на вечеринку Радио Альфа. Немного рекламы. 28 августа Радио Альфа приглашает музыкально-танцевально проводить лето на вечеринке в руки вверх баре. Стартуем в 22.00. 18+. Завтра после 5 вечера снова конкурс «Счастливый номер» на Радио Альфа. Желаю удачи вам.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Левченко не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
5: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
6: Застройщик ОСЗ «Осадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
7: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
8: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.

0: проста.
1: Деревня Шилова.
0: Улица Репина, 2.
2: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми, 17:30. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Пострадавший от атак ВСУ бизнес получит отсрочку по налогам. Как пишет РИА Новости, меры поддержки для групп компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Минпросвещение приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников 5-9 классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Японские автомобили впервые стали самыми популярными на российском вторичном рынке. В июле на них пришлось почти 28% всех сделок, сообщает Автору со ссылкой на данные автостата. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 26 августа, в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди, ветер западный до 5 метров в секунду, температура воздуха сегодня ночью до плюс 15-17, а завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Урология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
5: Двери банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
7: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
8: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106-594-783-57.
10: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование

0: Жёнок Смаута Леонова от Карпинского до Смаута Беляева, Намира от Советской армии до Карпинского, на героев Хасана от Усольской до Чкалова.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:02. Радио Альфа, новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Французский лидер Эммануэль Макрон призвал союзников активизировать борьбу против российского теневого флота и ввести меры, затрудняющие импорт в Россию, сообщает ДПИ. Это произошло на заседании коалиции желающих в Киеве. Он указал, что в последние месяцы Россия, долгое время остававшаяся крупным импортером энергоресурсов, стала сама их импортировать. Глава государства предложил в течение нескольких недель провести отдельную министерскую встречу, посвященную этим темам. Также Макрон заявил, что впервые учения коалиции желающих пройдут в Польше в октябре-ноябре. В России образовался дефицит 95-го бензина, одного из самых востребованных у водителей, сообщает Инфотех со ссылкой на сервис «Бензонафт». В настоящее время его продают только на 5500 из 26000 действующих автозаправочных станциях ни в одном из регионов. Показатель доступности этой марки не превышает 50%. Хуже всего ситуация в Сахалинской области, в Крыму и Севастополе. Лидирует по доступности 95-го Санкт-Петербург, за ним следует Татарстан и Орловская область. В среднем в России литр бензина марки 95 обходится в 71 рубль. Российских стоматологов обяжут делать анестезию. С 1 октября процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Кроме того, расширится список специалистов, которые смогут оказывать первичную помощь взрослым при заболеваниях полости рта. В него войдут стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и зубные врачи. А стоматологические кабинеты и отделения должны будут иметь препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке. С начала года 37 тысяч жителей Пермского края перешли на электронные трудовые книжки. Об этом рассказали в отделении СФР по Пермскому краю. Всего с 2020 года такой формат выбрали более 420 тысяч жителей региона. Выписка из электронной трудовой книжки, заверенная усиленной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, что и бумажный документ. При этом бумажную трудовую книжку рекомендуют сохранить, поскольку в ней содержатся сведения о работе до 2020 года. Для тех, кто впервые устроился на работу после 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется. Россияне в июле стали реже брать автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, за месяц банки выдали 91 400 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это почти на 13% меньше, чем в июне, и на 7% ниже показателя прошлого года. Больше всего автокредитов оформили в Москве, Татарстане и Санкт-Петербурге. Эксперты связывают снижение с высокими процентными ставками, ростом цен на автомобили и более жесткими требованиями банков к заемщикам. При этом снижение рынка подтверждают и данные автостата. В июле выдача кредитов на новые автомобили впервые с начала года перестала расти и ушла в минус. В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. В среду, 26 августа, в Перми переменная облачность. Ожидается небольшие дожди. Ветер западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 15-17. Завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
2: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика» – старт в будущее.
5: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-594-783-57.
7: Пап, я хочу делать роботов, настоящих.
8: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
7: Там можно паять и программировать?
8: Конечно, и еще многое другое.
7: Записываемся!
8: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
9: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. На 4 балла они сейчас загружены. По данным Яндекс.Карта, сильнее всего на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Братовском тракте, а 4 Ильпогорской до Героев Хасана, на Васильево от Героев Хасана до Переезда, на Попова от Акулова до Пушкина и на Пушкина от Компроса до Николая Островского.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
2: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
3: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
5: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
6: 0+.
7: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
8: ИП «Мазинка» Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-8400-85-62.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: сама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Озеро Танганьика в Африке – это второе по глубине и самое длинное пресноводное озеро планеты. Оно вытянуто узкой лентой с севера на юг через границу четырех стран – Танзании, Конго, Замбии и Бурунди. Сегодня Танганьика. В Танганьике содержится около 18% мировых запасов поверхностной пресной воды. Танганьика настолько масштабна, что вмещает в себя больше пресной воды, чем все пять великих озер Северной Америки вместе взятые. Танганьика уступает по глубине только Байкалу. Глубина Танганьики 1470 метров. Кроме того, Танганьика очень длинное озеро, около 676 километров длиной. Это примерно как от Петербурга до Москвы. Возраст Танганьики оценивается в 9-12 миллионов лет. Причем за всю историю водоем никогда не пересыхал. Это позволило сформироваться изолированной экосистеме. Таких рыб, как в Танганьике, нет больше нигде в мире. Например, здесь водятся огромные нильские окуни весом до 100 килограммов и огромные нильские крокодилы. Также в Танганьике живут цихлиды – рыбы, которые стали предками для сотен видов рыб, заселивших позже соседние великие африканские озера, например, озеро Малави. Вода в Танганьике невероятно чистая. В некоторых местах видимость в глубину достигает 20 метров, что делает озеро раем для снорклинга и дайвинга. Танганьика уникальна тем, что 90% притока ее воды обеспечивают прямые дожди. Столько же, около 90%, теряется из-за прямого испарения с поверхности. Реки практически не участвуют в этом процессе. На глубине более 200 метров в Танганьике мертвая зона. Вода там полностью лишена кислорода, и жизнь невозможна. Глубоко под тектоническим дном озера находятся огромные нетронутые резервуары нефти и природного газа. И что на первом месте? Из-за огромной глубины и климата Танганьика является строго мериомиктическим водоемом. Это значит, что слои воды в нем никогда не перемешиваются между собой. Это значит, что вода, которая находится на глубине более 300 метров, опустилась туда в эпоху Древнего Египта из-за рождения Шумера. И с тех пор ни разу не поднималась к поверхности и не испарялась. Она полностью изолирована от современной атмосферы. По этой воде можно точно узнать историю изменений климата Земли в древности.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
2: Совместным портретом на холсте.
1: Круто. Расскажи поподробнее.
2: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
1: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: С 27 по 30 августа. Фестиваль «День кино». В театральном сквере «Эльтюзион» и кинотеатре «Кристалл» показы любимой советской классики, фильмов современных российских режиссеров, а также мастер-классы для всей семьи и лекции от экспертов из мира кино. Полное расписание событий и регистрация на сайте perm300films.ru при поддержке Министерства культуры Пермского края. 6+.
4: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
5: С Левченко было так. Бам, и все совпало.
6: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
5: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
6: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
5: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
7: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
8: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: все просто.
1: Деревня Шилова.
2: Улица Репина, 2.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
4: 0+. Пора посмотреть снова, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, движение затруднено на 6 баллов, загружено

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера, новости на Радио Альфа. Зара Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о мерах обеспечения безопасности критической инфраструктуры. Документ опубликован на портале правовых актов. Сообщается, что предусмотрена возможность введения временного управления в отношении всего или части имущества организации, а также принадлежавших ей ценных бумаг и долей в компаниях. Речь идет о случаях, когда владельцы не обеспечили безопасность объектов. В указе Владимира Путина сказано, что он принят из-за нарастания угроз безопасности во время проведения СВО. Торжественная линейка, которая пройдет в российских школах в День знаний, начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом журналистам РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, власти разработали и направили в регионы рекомендации, как следует провести 1 сентября в образовательных учреждениях. После торжественной линейки направлений напутствий педагога во всех классах пройдет первое занятие цикла разговора о важном, сообщил министр. Он уточнил, что занятие будет посвящено таким темам, как единение народов России, сохранение исторической памяти. Также будут обсуждаться укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание молодежи. Сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на российском рынке труда до 32 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет «Известия». По его словам, до 32 года экономике России понадобится дополнительно почти 290 тысяч таких специалистов. За первые 6 месяцев этого года более 430 учащихся Пермского края подали заявление на региональную выплату при рождении ребенка. Это заметно больше, чем в прошлом году. В 2025-м такую поддержку получили 720 студенток за весь год, а среднемесячный рост в этом году уже превысил 21%. С января прошлого года в регионе действует специальная мера поддержки. Рожающим студенткам выплачивают 140 тысяч рублей, а с января этого года сумму проиндексировали до 148 тысяч. Супергеройский блокбастер «Человек-паук. Новый день» продолжает устанавливать новые рекорды мирового проката. Общая касса картины преодолела отметку в 2 миллиарда 330 миллионов долларов, что позволило ей обойти «Аватар. Путь воды» и подняться на третью строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кино. На данный момент ленту незначительно опережают только два проекта – «Первый аватар» и «Мстители. Финал». При этом ряд аналитиков прогнозирует, что по итогам проката новый «Человек-паук» сможет преодолеть исторический рубеж в 3 миллиарда долларов, став первой картиной в мире, достигшей такого результата. Кроме того, картина заняла второе место в списке самых успешных проектов киновселенной Marvel, уступив лишь «Мстителям. Финал». В завершении выпуска курсы валют: доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97 рублей 44 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 26 августа в среду в Перми ожидается переменная облачность, небольшие дожди, ветер западный до 5 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 15-17, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
2: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
2: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
3: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранты клиент. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
7: Ноль плюс.
8: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
10: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
11: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
12: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
13: На радио «Альфа» дорожная сводка. Движение в Перми на 4 балла сейчас загружено. Самые серьезные заторы на Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира. На улице Мира от Советской Армии до Карпинского. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. От моста до Стахановской. А также на Пушкина от Компроса до Николая Островского и в обратном направлении.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.
1: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В «Мэнс Луке» на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В «Мэнс Луке».
0: «Мэнс Лук». Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
3: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
4: Коротко о ситуации на пермских дорогах, которые к этой минуте по данным Яндекс.Карт загружены всего на 3 балла из 10. Заметнее всего затруднение на Стахановской. Сейчас Экспонавтов до улицы Мира можно потерять минут 10. На Карпинского 5-минутный затор от проспекта Декабристов до Стахановской. И такая же ситуация на Пушкина от Компроса до 25 октября и на Брачинину от Екатерининской до Петропавловской.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы. Планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, занимайтесь делами, в которых не требуется постороннее участие. Чем больше людей будут вовлечены в ваши занятия, тем хуже будет результат. Тельцы, не стоит замахиваться на большие достижения. Это день приятных мелочей. Близнецы, ваши ожидания могут перестать оправдываться. Это принесет разочарование, но нужно просто продолжать идти в выбранном направлении. Раки, возможен неожиданный поворот событий, который вас взбодрит. Планы могут измениться в непредсказуемую сторону. Львы, у вас будет возможность уточнить планы и свою роль в ближайших совместных проектах. Не стесняйтесь входить абсолютно во все детали. Девы, хороший день для поиска соратников или хотя бы единомышленников. У вас появятся свежие мысли и новые возможности для действий. Весы, вашего внимания потребуют обычные повседневные дела. Придется спуститься на землю и решать практические вопросы. Скорпионы, рабочие дела потребуют погружения в мелочи и многочисленных перепроверок. Не стоит отвлекаться на разговоры. Стрельцы, вам стоит уточнить свои возможности, включая состояние здоровья. Некоторые ваши планы могут оказаться вам просто не по плечу. Козероги, хороший день для применения своих талантов. Это не только принесет великолепный результат, но и сделает вас максимально заметными. Водолеи, будут удачными поездки и переговоры с партнерами относительно ближайших планов. Однако следите за тем, что пишут мелким шрифтом. Рыбы. Планы временно окажутся под вопросом. Точнее, станут менее определенными. Постарайтесь не паниковать, просто подождите.
0: Радио «Альфа».

0: 94.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

летали над горами. А ты помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире, не только радость.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104,1.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: the answer.
1: Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.